0: And to Stone, Stevie.
1: That'll work.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».